0: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
1: Первый канал.
2: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
1: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
3: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
4: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
5: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
1: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
6: Студия эксперт моды Эвелина Фромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
1: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
0: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Европлюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
7: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
0: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите «Россия-АСЕАН» его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
8: Всем здрасте.
9: Здравствуйте.
8: О, молодцы.
10: Добрый день.
8: Откуда приехали?
9: Откуда?
0: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
11: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
12: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
11: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
13: Будут в аду жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
11: серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
10: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
11: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
14: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
11: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений, готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
14: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он что-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Но в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
11: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
15: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
11: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
16: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
11: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
17: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
11: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
16: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
11: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более 2 десятилетий выступает Алексей Громов.
18: Эти 2 человека – почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых 2 срока, сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
11: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
19: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
11: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
16: мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
11: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
14: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было, да?
11: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
0: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
20: Добрый день, здравствуйте.
0: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
20: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
0: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
20: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели». Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски вестей, которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XD-CAM государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
0: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
20: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
0: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе вестей и контролировали эти выпуски новостей?
20: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
0: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
20: Нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
0: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
20: Что касается вот именно выпусков вестей, в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, но чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
0: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
20: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
0: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
20: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
0: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
2: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальном

0: Честно, это если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот. Или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят, бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно, она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот человек, солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета, никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было бы преувеличением.
1: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
0: Но если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда они работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходят в оппозицию? Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек это подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
1: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
2: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
1: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
3: Каждый день. Постепенно ставим под контроль нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
1: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
1: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
4: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим как я уже сказал, российским военным.
1: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу

0: комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
1: Силуанов просто пытается перекинуть, точнее, пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
0: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
1: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга, немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
0: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
2: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
0: Депутат «Единорос» и замгендиректор предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
3: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника Афиша этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
0: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
4: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
0: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
5: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
6: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый, сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляет звезд? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76,98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
0: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
7: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы, и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто, но все больше и больше, дальше и дальше федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17% пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7% пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федералам, 2/3 регионам. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
0: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
8: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
9: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 137 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
10: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
9: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: Что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона? Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26 года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 8 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом, корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей региона по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не недовольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений?
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи, потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому, и с другой стороны, есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
9: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда.
5: То есть...
9: Вы поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны, да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы, то с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы, прифронтовую зону, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
5: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
9: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
5: Займет у кого? У населения, у банков?
9: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
5: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
9: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
5: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
9: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные. Да? То есть те же самые выплаты военным. Ну, при подписании контракта, ну и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
5: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
9: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России, сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да? И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
5: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
9: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, 265-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это всевозможные новые приобретения, дебютанты одного из моих любимых рекорд-лейблов в мире, а именно лейбла «Домино». Начнем мы с группы очень известной, клиентов лейбла «Mute Records». Вы их знаете и зовут их «Лайбах». Главная славянская группа, участники движения «Ноя Славянише Кунст» и все такое прочее. В общем, что там рассказывать о «Лайбахе»? Существуют они с 80-го года, то есть уже более 40 лет. За это время записали 14 студийных альбомов. И вот последний из них называется «Wir sind das Volk». То есть мы — это народ. Народ — это мы, это мюзикл. То есть это настоящий мюзикл. Премьера его происходила в Берлине в 2020 году. Текст известного немецкого поэта и публициста Хайнера Мюллера, который умер в 1995 году. Ну, а музыка, разумеется, славянцев Лайбах. Ну, на мой взгляд, это, не скажу, не очень интересное, поскольку не вникал в нее глубоко, но в чисто музыкальном отношении не самая интересная из пластинок «Лайбах». Она действительно похожа на мюзикл. Много там и каких-то речитативов, и каких-то пауз и так далее. В общем, как бы видно, что произведение такое музыкально-драматическое, скажем так. И, в общем-то, это не всегда лучшим образом сказывается на впечатлении от чисто музыкального перформанса. Короче говоря, слушаем песню под названием «Ordnung und Disziplin». «Порядок и дисциплина».
13: «Ordnung und Disziplin». «Ordnung und Disziplin».

Лайбах, мюзикл «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующая у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа, из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 1981 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Вера Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes, канадская группа, они из Британской Колумбии, в общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю групп из Британской Колумбии, все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms» — «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «Strand of Blue Stars» — «Берег голубых звезд».

your finger. You're jealous, cousin Peter. Free sex.

Кремерсер и Фрогайс, восьмой альбом «Violet Psalms». Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Кэрри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел 9-й альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Кэрри Мерсера. Так вот, 9-й альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Фрогайз из канадской и британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется «The Bees». Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется «Party Dozen», то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сидни. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея, «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка не кого-нибудь, а Пола Маккартни.

Party Dozen с Ником Кейвом, Maca the Mat, альбом The Real Work, по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла Domino Records. Про этот лейбл я рассказывал, ранее он на самом деле более чем знаменитый, но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Это самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, ну, я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Это Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Тирза, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, но я бы сказал, что это такое довольно радикальное нео-диско. Дебютный альбом так и называется «hard feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. Ну, в общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things», «Все эти штучки», слушаем песню «I Like You».

Доминик Гор и Данкан Туфилл, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg — «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт. Да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть. Первый альбом Wet Leg, так и называется Wet Leg, вышел совсем недавно и нашумел довольно сильно. Слушаем песню Wet Dream — «Влажные мечты».

Wet Leg с острова Уайт и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records. И переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керранос, 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля «Американо». И вот его третий альбом называется «Born Against», «Рожденный вопреки». И слушаем с него песню «Quiet as a Rat», «Тихий как крыс».

Amigo the Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица. Ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь». Сочинение Нино Ротта, поет Мафальда Миноци.

«La Dolce Vita» — мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноцци, итальянской джазовой певицы, альбом «Cinema City – Just Scenes from Italian Film». Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и сольные пластинки, и надо сказать, что не с первой попытки, но со своим пятым альбомом он все-таки удостоился попадания в программу «Музыка на свободе». Альбом называется «The Studio Intime Sessions», то есть «Сессии из студии «Интим». И тут Гейр Сонстюль играет очень вкусную, милую музыку, ну, где-то, может быть, серф и так далее. Причем играет не только на гитаре, но и на арфе. Слушаем пьесу «Сник». Я на этом с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. В любом случае, до встречи на следующей неделе.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
1: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
2: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича. Так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности, в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку и с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 1965 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 1973 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожила все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни – 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
1: Простите, а какой год она указала?
2: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
1: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
2: Это был безусловный комплекс, потому что это даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание «Курсива», англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности, Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберов и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В «Курсиве» Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались. Но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных. В ней опубликованы переписки с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания «Курсива», да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе. А в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она переделывала на протяжении 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст. Теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет. Но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
1: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
2: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
1: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
2: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое, вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, широко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
1: А эпиграмму можно привести?
2: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог от Бербера вой. Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберовой и жене Бунина, которая, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель. в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Ветли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Ветли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книге Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
3: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
2: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин.

0: Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину. И еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуаданини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуаданини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуаданини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем. Насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но безусловно близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
0: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиет Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
0: Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим.

0: другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович, он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов, особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Мстислава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», Но Инка Пресс нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга – не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в «Курсиве». Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах «Курсива» она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над «Курсивом» 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление «Курсива» с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве «Курсива», хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов «Курсива» как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
0: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 1989 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые я, для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации «Курсива в России». И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 1988 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы, по ее настоянию, виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
1: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой «Раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 1954 году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным. Да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. а потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома, нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать, а вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала, «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
14: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее по Гицыковской? И по праздникам кино с Целиковской?
15: для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
18: Апокалипсисов Капотни нет в телевизоре.
19: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
18: Спецновости для Путина.
20: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
18: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
21: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
18: Слабое звено российской экономики.
22: Отъем собственности у бизнесменов.
18: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Смотрите за минуту.
1: Вот он летит дальше.
0: Смотрите за минуту.
2: Ой, боже, где? Главное, где?
3: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
4: Первый канал.
5: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
6: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
7: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
8: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
9: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
8: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
10: Студия эксперт моды Эвелина Фромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
8: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
3: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Европлюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
11: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите Россия-АСЕАН, посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
3: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите Россия-АСЕАН его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
12: Всем здрасте.
13: Здравствуйте.
12: О, молодцы.
14: Добрый день.
12: Откуда приехали?
13: Оттуда.
3: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
15: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
16: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
15: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
17: Будут в аду!
4: Жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
15: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
14: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
15: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
17: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
15: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
17: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он что-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
15: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
18: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
15: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
19: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
15: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
20: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
15: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
19: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
15: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более 2 десятилетий выступает Алексей Громов.
21: Эти 2 человека – почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых 2 срока, сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
15: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
22: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
15: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
19: мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
15: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
17: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было. Да?
15: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
3: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
0: Добрый день, здравствуйте.
3: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
0: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
3: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
0: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски «Вестей», которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XD-CAM государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
3: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
0: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
3: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе «Вестей» и контролировали эти выпуски новостей?
0: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
3: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
0: Нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
3: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое, и эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
0: Что касается вот именно выпусков «Вестей», в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, но чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
3: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
0: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Но Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там может быть то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
3: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
0: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
3: Дмитрий, можно. Спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
1: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальные папочки, доступные только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наша с вами беседа, например, будет ему распечатана, изложена там, и подана, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
3: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально, публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем... Ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
1: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят, бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
3: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?

0: Напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
1: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
0: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
2: Каждый день постепенно ставим под контроль нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
0: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
0: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
3: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
0: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
3: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
0: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
3: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
0: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политик.

0: Толог Павел Лузин.
1: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит... Не будет зерна.
0: Депутат «Единорос» и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
2: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника Афиши этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
0: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
3: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
0: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
4: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
5: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
0: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
6: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы, и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Ну, дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22, и дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
0: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
7: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
8: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 137 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
9: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. Ну, 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
8: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: Что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона? Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, для каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за два года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26-го года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом, корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей региона по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не недовольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений?
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотные, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи, потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
9: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда.
5: То есть...
9: Но поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны, да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы, то с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы, прифронтовую зону, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. Там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
5: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
9: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
5: Займет у кого? У населения, у банков?
9: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
5: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
9: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть, ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
5: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
9: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные. Да? То есть те же самые выплаты военным. Ну, при подписании контракта, ну и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
5: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
9: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России и сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 2 с чем-то процента, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да. И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
5: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
9: Ну, самое как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
12: Привет.
11: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает, за счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
12: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая
13: преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
11: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
13: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
11: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физически ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
13: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
11: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой, как бы сейчас, хай-тековская Эльдорадо?
13: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал до этого, то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
11: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
13: Наоборот, наоборот. Вот эта вот удивительная история, которая еще будет рассказана, я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди... это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
11: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующий, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
13: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что, настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что, может, и Украина тоже будет такой же.
11: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
13: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
11: Зерновой экспорт продолжается.
13: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
11: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
13: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность. Хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилли, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
11: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования. Да, то есть он был в большой степени идеологический. Надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией. Условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
13: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
11: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
13: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той стороной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
11: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
13: Ну, надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них кто платит, ага. Потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Старлинки и за то, что он участвует в ограничениях Старлинков для России. Но и я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да.
11: Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
13: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
11: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
13: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором... Удивительно во время войны, как хорошо работают многие все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться. Поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
11: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
13: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда... В России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет... важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
11: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню. У нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества, да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
13: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
11: Понятно.
13: А не мы в Германии производим, а в Украине живут такие
11: казаки, которые только воюют. Это как часть. Естественно, как часть. Нет, и даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. А просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
13: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
11: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части и поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому изменению.

0: Можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве, ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы председатель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
1: Ну, то есть в этой парадигме возможна и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или
0: Да,
1: какие-то
0: вполне,
1: военные
0: да,
1: займы. То есть
0: вполне.
1: возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
0: Но и я бы сказал, что про это вот нужно думать точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее, как бы, им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады или вот будут продолжать то, что делали, фактически позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот
1: Налог на
0: слегка
1: потребление.
0: заретушированным способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
1: Ну
0: Вот.
1: да, как вот на налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
0: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих четырех лет роста. Потому что, когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех

0: Людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно, очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость, получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости, заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
1: А
0: и ни
1: живешь
0: на что
1: хуже.
0: не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами, про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
1: Ну да,
0: Экономика
1: это к
0: войны
1: вопросу, о росте. То есть
0: это
1: рост дутый, да.
0: налог на потребление и уровень жизни, и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
1: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начала лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
0: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного
1: Это
0: кризиса.
1: будет
0: Пока что так.
1: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню его.
0: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси. И папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
1: Да.
0: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить. Да?
1: Я прекрасно помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
0: Ну,
1: культурная,
0: да,
1: московская семья.
0: Люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все,
1: понятно,
0: к сожалению. Вот
1: эта
0: аналогия,
1: но...
0: это печальный ответ.
1: Да, аналогия долго печальная, но а у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги? Ну, хуже будет, это, знаешь, как в том анекдоте. Папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот.
0: Ну вот
1: самое.
0: Мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину. Но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
1: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменений режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
0: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да? Mm-hmm. То есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС. И как бы все друг друга перестают слушать. Mm-hmm. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция. Мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий, такой как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
0: Ну вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада,
1: да,
0: СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, и, так сказать, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
0: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается и примерно по той же траектории. Безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
1: Интернет-пузырь, интернет-дотком-бабл,
0: да. И вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну подумай, может, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Я вот свои деньги, помимо пенсионных, там, вложенные университетским фондом, я бы не стал
1: закладывать вот в этот вот новый бабл. Да. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа? На итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели. Этот энтузиазм, он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. Это в это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
0: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие 1.5 года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
1: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. А следующее – это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами, им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что, ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это я сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный. На бензоколонке.
0: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности. То есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе,
0: скажем так,
1: история вернется на круги своя.
0: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят. И даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн? Можно ли сказать, что трампизм знаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация оказалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали да. в других странах. Там в Зимбабве, в России там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине, общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петр Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
1: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. Я занимался, в первую очередь, этой темой. И мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, есть условия, которые приближаются к аду на земле.
0: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
1: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, можно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изолятор, изоляция, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделана с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про произлацию, я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они публикованы, часть это опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке. Был с Людмилой Хюсейновой, которая была в том и в другом, с этих заведений, так можно сказать, в кавичках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так далее. Очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
0: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
1: Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. Это действительно очень длинный список, я не хотел бы что-то нужно забыть. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в следственном изоляторе номер 5, конкретно в Каталашке, или как-то 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть по регламенту. На каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор и так далее и так подобно. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее и так подобно. И в этих условиях, конечно, было очень сложно выжить.
0: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
1: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовались для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить. И, если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключения там находятся.
0: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
1: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибера как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будут в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, и только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список продать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, люди сделали такие большие фотографии. Я этого видел, я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорил. Он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому предложению в письменном виде, но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
0: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
1: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. При всем этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в каких-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит этот директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия, тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих социальных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинскими судами или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
0: Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
2: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации и Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
0: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет, около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петр Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, Офис Генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рудзинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петр Пойман также рассказывает в интервью.
5: Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
1: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Team for Ukraine», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Maidan Monitoring Information Center», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Рудзинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
5: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
1: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвинково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Maidan Monitoring Information Center Женя Титаренко отвозил, собственно, лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Рудзинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Рудзинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделения на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще под другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделение были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя, и есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И Служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
5: А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
1: Да, государственную и злочин агрессии против суверенной стране. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
5: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
1: Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Барвинкове. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
5: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
1: Я в то время основно работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения. И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, со службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем, но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии. Но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики,

0: Я уверен, что они существуют и для других мест. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких шведских, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации, и не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
1: Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
10: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и

0: Лага.
1: Здравствуйте. А не подскажете, вот это вот, не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
2: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
3: Баня бы это была?
2: Да, это была баня.
3: Лагерная.
2: Да, да.
4: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
0: Премьера фильма «Степи мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
5: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
6: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, если так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкале, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели тоже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
5: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
6: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что эти места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. скажем, там, Германии или Южной Америке там начались, это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века, это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки, но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американская CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
5: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз», и вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России, или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
6: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жезказгана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
5: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
6: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезказгане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21-м году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в истории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого взяли музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезказгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
5: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
6: Ну да, я бы сказал да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там, в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали к заброшенным лагерям ГУЛАГа в России с дроном, и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
5: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
6: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто дипломатически, а также, скажем, исторически. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что в своем родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им может быть немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновными.
5: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
6: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский свет в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня этого лагеря Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории в ГУЛАГе я в других местах в России не почувствовал.
5: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
6: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, НКВД, даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые туда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-е, 30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, там, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые переехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны, там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
0: Говорил инициатор проекта «ГУЛАГ-ЦЗ» Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
5: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
5: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
7: За коммунистов я никак не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
7: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
0: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
10: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
11: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
12: Очень осторожно.
13: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
14: Я не употребляю информацию.
15: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
16: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
17: Иностранные агенты – это наши друзья.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
18: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
18: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Апокалипсиса в Капотне нет в телевизоре.
19: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
12: Спецновости для Путина.
20: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
12: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
21: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
12: Слабое звено российской экономики.
22: Отъем собственности у бизнесменов.
12: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: штуки за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
5: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
6: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
7: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
8: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе.
9: Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
5: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
10: Студия эксперт моды Ирина Хромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
5: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Европлюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
11: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите «Россия-АСЕАН» его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
12: Всем здрасте.
13: Здравствуйте.
12: О, молодцы.
14: Добрый день.
12: Откуда приехали?
13: Откуда?
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
15: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
16: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
15: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
17: Будут в аду
0: Жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
15: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
3: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
15: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
12: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
15: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
12: Искусство заключается... как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он что-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
15: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
14: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
15: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
17: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
15: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
18: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
15: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
17: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
15: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
19: Эти два человека – почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока, сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
15: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикаций в прессе. Это видео от 2004 года.
20: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
15: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
17: мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
15: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
12: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было. Да?
15: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
2: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
1: Добрый день, здравствуйте.
2: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
1: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в вестях с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски вестей для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли главный зритель, и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
1: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски «Вестей», которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XD-CAM государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
2: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
1: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
2: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе «Вестей» и контролировали эти выпуски новостей?
1: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
2: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
1: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск и так далее.
2: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
1: Что касается вот именно выпусков «Вестей», в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, но чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
2: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
1: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
2: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
1: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
2: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
4: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальные папочки, доступные только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наша с вами беседа, например, будут ему распечатаны, изложены там, и поданы, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
2: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
4: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят, бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
2: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
4: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек их подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
2: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
6: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всем случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
2: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
21: Каждый день. Постепенно, постепенно, постепенно.

0: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
1: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
0: Силуанов просто пытается перекинуть, точнее, пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
1: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
0: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
1: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
2: На все попытки, возможности договориться с поставщиками, два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
1: Депутат Единорос и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
3: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника Афиши этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
1: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
4: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
1: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
5: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести и завести.
6: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина.

0: Вот я заправляюсь в 95-м. Мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый день. Сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80. 80. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
1: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
2: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы, и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17% пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7% пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федералам, 2/3 регионам. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
1: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
3: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
4: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 137 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
5: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. ну, 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
4: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, для каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за два года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26 года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но, в принципе, само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом, корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не недовольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений?
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи, потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому, и с другой стороны, есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
9: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда.
5: То есть...
9: Вы поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, и даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы, прифронтовую зону, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что их туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. Там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
5: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
9: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
5: Займет у кого? У населения, у банков?
9: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, но все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
5: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
9: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
5: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
9: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные, да, то есть те же самые выплаты военным, ну, при подписании контракта, ну, и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
5: 3 месяца назад вы написали статью Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
9: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России и сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да. И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
5: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
9: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий и фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
12: Привет.
11: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
12: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
11: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
12: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
11: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физическое ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
12: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией. Оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты. И оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
11: Удивительно. То есть Украина в этом смысле себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой, как бы сейчас, хай-тековская Эльдорадо?
12: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
11: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекосом в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
12: Наоборот. Вот эта вот удивительная история, которая еще будет рассказана, я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствующие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди... это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
11: Ну да, я все это слышал только знакомым мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
12: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда же у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что, настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такой же.
11: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали. Действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает. В самом деле. Но, а в целом, украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
12: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
11: Зерновой экспорт продолжается.
12: Зерновой экспорт продолжается. Продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
11: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
12: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратится так, что будет обеспечена относительная безопасность, хотя бы как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилля, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт, там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
11: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался вот в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
12: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, Великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
11: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
12: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
11: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
12: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них кто платит, ага. Потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Старлинки и за то, что он участвует в ограничениях Старлинков для России. Но и я так понимаю, что он не теряет на этом денег.
11: Да? Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
12: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
11: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
12: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором... Удивительно во время войны, как хорошо работают многие все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
11: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
12: Нет вопроса в том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда... В России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет... важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
11: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
12: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть. Нация, да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами. То есть не обязательно все будет представлено по паритету. И там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
11: Понятно.
12: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
11: такие кассеты, которые воюют. Как часть, естественно, как части нет. И даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. Просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
12: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
11: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире. Потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время о государствлении экономики, в том числе прочит Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
12: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы председатель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин.

0: Но значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот слегка
1: Налог на потребление.
0: заретушированным способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
1: Ну да.
0: Вот.
1: Да, как вот налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли. И так далее. Как ты это все оцениваешь?
0: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих четырех лет роста. Потому что, когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно, очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт, и в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость, получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, Вот так, как

0: сообщает Росстат.
1: А
0: И ни
1: живешь
0: на что
1: хуже.
0: не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда они работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами, про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
1: Ну да,
0: Экономика
1: это к вопросу,
0: войны
1: к вопросу о росте. То есть
0: это
1: рост дутый, да.
0: налог на потребление и уровень жизни, и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
1: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начало лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
0: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного
1: Это
0: кризиса.
1: будет
0: Пока что так.
1: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я
0: Я
1: помню.
0: понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси. И папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
1: Да.
0: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить. Да?
1: Я
0: Пока что мы
1: прекрасно
0: видим.
1: помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
0: Ну, да,
1: Культурная
0: и мы
1: московская
0: помним, как
1: семья.
0: люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все, к
1: Понятно.
0: сожалению, вот
1: Но
0: эта
1: тем не
0: аналогия – это
1: но,
0: печальный ответ.
1: да, аналогия
0: Долго еще до
1: печальная,
0: этого.
1: но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги?
0: Ну,
1: Ну, хуже будет, это знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот то
0: ну
1: же
0: вот
1: самое.
0: мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
1: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще, оценивая перспективы изменения режима? или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще сменой, заменой самого Путина, устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
0: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да, угу. То есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слушать. Угу. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий, такой как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
0: Ну вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада, да, СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересен тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
0: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
1: Dotcom bubble.
0: Интернет-пузырь, интернет-dotcom bubble, да. И вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул,
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, может, вот сейчас может, вкладывают и... деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки хорошая вещь про интернет-пузырь. Почти уже 30 лет назад. Это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком, слишком большой энтузиазм. Я вот свои деньги, помимо пенсионных, там, вложенные университетским фондом, я бы не стал
1: закладывать вот в этот целом. новый бабл. Да. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа? На итоге промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели. Этот энтузиазм, он уже там последние два года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там, 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
0: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие полтора года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает... Там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в
1: Ну
0: информационную
1: да,
0: технологию?
1: как часть, но это уже как бы IT плюс, next level. А следующее это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами, им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но вот даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно не, как бы неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое в сущности ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Ты и сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный на бензоколонке.
0: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности, то есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в
0: Скажем
1: принципе,
0: так,
1: история вернется на круги своя.
0: не совсем так, потому что, конечно, Трамп это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год, многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят. И даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного, ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн. Можно ли сказать, что трампизм ознаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация казалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали да. В других странах. Там в Зимбабве, в России там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба. в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: как политика и экономика сказываются на толщине кошельков, кто ими интересуется и что им угрожает, как не потерять, а в идеале еще и заработать. Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было 3. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
10: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
10: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
11: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
10: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
11: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
10: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
11: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
10: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
12: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
10: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
12: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
11: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
12: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне, то есть чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется... что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
10: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
12: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
10: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
12: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
10: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
12: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
11: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги. Как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
12: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом. Но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно. Я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалось очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
10: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
12: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
10: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
12: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, ну, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
10: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
12: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
11: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
12: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
10: Разработчики у вас мужчины или женщины?
12: Разработчики у нас мужчины.
10: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
12: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе. И они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
11: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что дало?

0: брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Максим Родинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка». Максим, добрый день, и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
3: Доброе утро, Валентин, у нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
2: Доброе утро.
3: И спасибо за приглашение.
2: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за пять... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
3: Хорошо, давайте попробуем.
2: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
3: Примерно так. Да, то есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, это части слов, иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий,

0: которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот, вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
1: Я понимаю, что, ну, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в почему. И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
0: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать, как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что вот у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходят действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
1: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм Хорошо. Дает десяток фотографий Никсона, десяток фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
0: Да.
1: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей. Для контекста, в типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядят с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
0: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот эта цепочка абстракций нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
1: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означают. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
0: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
1: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
0: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем поняты довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта, и вот построение вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic, Амандой Аскел. у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Клод должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
1: Практически три закона робототехники Азимова.
0: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амадея, глава Антропика. Тоже такая атмосфера сгущения красок. То есть, если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, как бы вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана. И Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Антропика, которые еще к тому же, тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялось через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
1: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
0: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Антропик, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
1: Несмотря на все сложности взаимоотношения Антропик сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Антропик по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
0: Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
1: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
0: Примерно так, да. То есть, это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
1: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы и говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах, в войну.
0: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да. И прочее. В принципе, системы управления, автоматическое управление, которое просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что вот этих систем есть сознание, сказать, так сказать, душа или что-то еще в этом роде, если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш. А потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем. И этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая. Она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
1: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах. Я сейчас уже не помню, но я читал что-то такое, что...
0: Конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее, и, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Ну, понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот система искусственного интеллекта действительно человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. Человечество раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
1: Окей, вычеркиваем терминаторы из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш мир современного человечества чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
0: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующая система. Да? То есть у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют. Есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит. И вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанную порядочность. То есть она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений. Ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов, и если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия. Это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
1: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально. Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
0: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
1: Это правда.
0: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. Вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
1: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии ее перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным. Но отлично, люди, наконец, будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться не такое критическое отношение к полученной информации.
1: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно... Ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах. А сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. Да, да. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства, сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому... Да. Да. И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние. Да. Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
0: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
1: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это... У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. И как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских во время войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории, и этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы, считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные о потерях текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там опять-таки получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азийские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там Западном, Юго-Западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот это двинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потом и называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях и проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власова. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще, явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющее людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывают и говорят, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами, но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника, и, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма: или голодная жизнь, а с большой долей вероятности и смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ – это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, так, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василия Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. Я могу назвать относительно точную цифру. С 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. Но подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе

0: этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели, в этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально-юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом берлинского «Нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых... в Ленинце выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря... Если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты.

0: принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
1: Насколько я понимаю, да. Самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
0: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или к счастью, такого, в общем, не было, но это на самом деле не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 44-го года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 40-м году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что, в конечном счете, наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия, прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года за всю ее историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчиваться о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, вот сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий. Иногда получается, иногда нет. Ну, а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню, да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезды в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертва репрессий. Особенно только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономическим последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь идет о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало с жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 43-м, и в 44-м году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Как каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Апокалипсиса в Капотне нет в телевизоре.
9: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
8: Спецновости для Путина.
10: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
8: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
11: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
8: Слабое звено российской экономики.
12: Отъем собственности у бизнесменов.
8: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Смотрите за минуту.
1: Вот он летит дальше.
0: Смотрите за минуту.
2: Ой, вот иди, иди. Громкая.
3: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
4: Первый канал.
5: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
4: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
6: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
4: Поможет. Выполнить сами знаете, что москвичам сегодня.
7: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
4: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
8: В студии эксперт моды Ирина Хромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
4: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
3: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
9: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
3: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите «Россия-АСЕАН» его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
10: Всем здрасте.
11: Здравствуйте.
10: О, молодцы.
12: Добрый день.
10: Откуда приехали?
11: Откуда?
3: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
13: Ложные доклады Путина о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
14: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
13: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
15: Будут в аду!
10: Жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
13: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
12: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
13: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
15: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
13: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
15: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он чего-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения Владимиру Владимировичу, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Но в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
13: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
16: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
13: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
17: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
13: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
18: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
13: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором Федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
17: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
13: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
19: Эти два человека – почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока, сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
13: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикаций в прессе. Это видео от 2004 года.
20: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
13: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
17: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
13: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
15: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было. Да?
13: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
3: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
1: Добрый день, здравствуйте.
3: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
1: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
3: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
1: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски вестей, которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XDCam государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
3: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
1: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
3: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе вестей и контролировали эти выпуски новостей?
1: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
3: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
1: Нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата, не укладывающаяся ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
3: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое, и эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
1: Что касается вот именно выпусков вестей, в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, но чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
3: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
1: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Но Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну вот таким образом, спецвыпуск вестей, например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там может быть то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
3: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
1: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
3: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
0: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальной папочке, доступной только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наша с вами беседа, например, будет ему распечатана, изложена там, и подана, возможно. Вот. Так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
3: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
0: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
3: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
0: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда они работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек их подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
3: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после удара в ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
2: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
3: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
21: Каждый день постепенно ставим под контроль.
5: нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
3: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
3: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
3: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
3: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да? Российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей.

0: Не будет зерна.
1: Депутат «Единорос» и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
2: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника «Афиша» этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
1: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
3: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
1: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
4: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
5: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
1: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
6: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше. Федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться.

0: становится трудно.
1: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
2: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
3: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 137 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
4: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
3: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: Что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона? Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть и работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26 года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом, корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России недовольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений?
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что, на самом деле, забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи, потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
9: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда.
5: То есть...
9: Вы поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы, прифронтовую зону, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
5: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
9: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
5: Займет у кого? У населения, у банков?
9: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
5: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
9: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов, ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
5: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
9: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные, да, то есть те же самые выплаты военным, ну, при подписании контракта, ну, и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
5: 3 месяца назад вы написали статью Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
9: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России и сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да. И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, Но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
5: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
9: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине, общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петер Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
12: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военнопленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. Я занимался в первую очередь этой темой, и мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, и есть условия, которые приближаются к аду на земле.
11: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
12: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, можно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изолятор изоляция, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделана с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про изоляцию я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они публикованы. Часть этого опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке с Людмилой Гусейновой, которая была в том и в другом с этих заведений, так можно сказать, в кавичках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так далее. Очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
11: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
12: Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. это не знаю, очень длинный список, я не хотел бы что-то нужного забыть. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в социальном изоляторе номер 5, конкретно в Каталашке или как-то 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть по регламенту. На каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор. И так далее, и так подобно. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее, и так подобно. И в этих условиях, конечно, было очень сложно пережить.
11: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
12: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которым каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовали для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить, и если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
11: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
12: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и с Яном Широм, который працует в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибира как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будет в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, И только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он не звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список придать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, они, люди сделали такие большие фотографии. Я этого видел, я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю. Он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому приложению в письменном виде. Но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
13: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным, или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
12: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. При всем этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в как-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия. Тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих следственных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинскими судами или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
13: Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
14: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации Human Rights Watch – проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
13: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет, около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
13: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петер Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, офис генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рузинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петер Пойман также рассказывает в интервью. Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
12: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Team for Ukraine», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Майдан Мониторинг Информационный Центр», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Рузинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
13: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
12: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили, это касается городов Изюм, Барвенково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Майдан Monitoring Information Center, Женя Петренко, отвозил, собственно, лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин, документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Рузинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Рузинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделений на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще под другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделения были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя, и есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
13: А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
12: Да, государство и злочин агрессии против суверенной страны. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
13: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
12: Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Варвенкове. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
13: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
12: Я в то время в основном работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения. И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, со службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем. Но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии. Но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. И это была очень большая правда, в первую очередь, в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единотки Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые, им кажется, могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки, я уверен, что они существуют и для других мест. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации, и не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
13: Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение.

0: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
0: Мы вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
1: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
0: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
1: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
0: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
1: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
0: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим с сегодняшней гостьей подкаста, основательницей проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
0: А чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и

0: выходить из токсичных отношений.
1: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь, и женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
2: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
2: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
2: В то время, это 2020 год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
1: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну, мне так далеко ездить с детьми видеться. Переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И, представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала, снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, по сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать, ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
2: Вот у вас родилась эта идея чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
2: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
2: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
1: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале. И вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
2: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
2: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
1: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что казалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Чемпаладова.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
3: Доброе утро, Валентин, у нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
2: Доброе утро.
3: И спасибо за приглашение.
2: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за 5... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
3: Хорошо, давайте попробуем.
2: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
3: Примерно так, да. То есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, это части слов, иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которая сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
2: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в
3: почему.
2: И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
3: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать, как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что вот у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходят действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
2: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Потом я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм дает 10 фотографий Никсона, 10 фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
3: Да.
2: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей. Для контекста, в типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядит с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
3: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядит на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот эта цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
2: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означает. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски коды или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
3: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия, и, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло, или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
2: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
3: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понятое довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта, и вот построение... вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж, именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic, Амандой Аскелл, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
2: Практически три закона робототехники Азимова.
3: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амадея, который глава. CEO, глава Anthropic. Тоже такая атмосфера сгущения красок. То есть, если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана. И Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Anthropic, которые еще к тому же, тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Anthropic и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялось через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
2: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
3: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Anthropic, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
2: Несмотря на все сложности взаимоотношения Anthropic сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Anthropic по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
3: Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
2: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
3: Примерно так, да. То есть это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
2: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы, говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, судя, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах, в войне.
3: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да. И прочее. В принципе, системы управления, автоматическое управление, которое просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у таких систем есть сознание, душа или что-то еще в этом роде, если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш, а потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем, и этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая, она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
2: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах, я сейчас уже не помню, но я читал что-то такое, что...
3: Конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее. И, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Ну, понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот система искусственного интеллекта действительно человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. Человечество раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
2: Окей, вычеркиваем терминаторы из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш мир современного человечества чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
3: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующая система. Да? То есть у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют, есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит, и вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядоченностью. То есть она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов, и если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия, это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
2: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально. Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
3: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
2: Это правда.
3: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. Вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
2: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным. Но отлично, люди, наконец, будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
3: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некое критическое отношение к полученной информации.
2: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно... Ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетов. А сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. Да, да. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства, сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому... И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние. Да. Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
3: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
2: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка».
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна.

0: оставшиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
1: Здравствуйте. Не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
2: Да, да.
3: Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
4: Баня это была?
3: Да, это была баня.
4: Лагерная.
3: Да, да.
5: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
0: Премьера фильма «Степи мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
6: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
7: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориалов в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
6: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
7: В ходе третьей экспедиции мы

0: уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что эти места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки, но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американская CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня. Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
1: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз», и вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России, или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
0: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы. Системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской. Там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России. Это просто люди умирали там и там. Они были вынуждены заниматься рабской работой. Ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. Это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа, вот такой достаточно сохранившиеся стены. и их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен. А по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки 3-го лагерного отделения степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там в 21-м году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезкаргане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы, и мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали к заброшенным лагерям ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский свет в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого периода. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого периода. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский свет там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далика, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории влага я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, НКВД, даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые туда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь, в Украину, или там к Черному морю, в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни, и их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистической, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры на многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам, официальным данным, проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые переехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов. И мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз, отбитый ряд венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
2: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Штепан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
1: Сейчас, когда продолжается война в Украине и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли с вашей точки зрения услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
1: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунисту семья ни ко мне ездил, ты мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
4: Забранить Русь тому, чтобы сожрала Украину целиком.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
14: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
15: Апокалипсисов Капотни нет в телевизоре.
16: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
15: Спецновости для Путина.
17: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
15: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
18: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
15: Слабое звено российской экономики.
19: Отъем собственности у бизнесменов.
15: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Смотрите, за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Ой, боже, где?
3: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
4: Первый канал.
5: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
6: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
7: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
8: Поможет. Выполнить сами знаете, что москвичам сегодня.
9: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
6: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
10: Студия эксперт моды Ирина Хромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
6: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
3: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Европлюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
11: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите Россия-АСЕАН, посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
3: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите Россия-АСЕАН его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная обученная массовка из ФСО.
12: Всем здрасте.
13: Здравствуйте.
12: О, молодцы.
14: Добрый день.
12: Откуда приехали?
13: Откуда?
3: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
15: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
16: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
15: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
17: Будут в аду!
0: жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
15: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
1: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
15: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
2: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
15: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
2: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он чего-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
15: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
4: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
15: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
12: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
15: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
14: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
15: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
12: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
15: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
17: Эти два человека – почти что служба информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока, сейчас он первый замглавы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
15: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
18: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
15: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
12: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
15: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
2: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было. Да?
15: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
19: Добрый день. Здравствуйте.
3: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
19: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работаю в «Вестях», работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
3: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
19: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски «Вестей», которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах «Бетакам» или на дисках «XDCAM» государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
3: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
19: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный, из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
3: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе «Вестей» и контролировали эти выпуски новостей?
19: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
3: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
19: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
3: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
19: Что касается вот именно выпусков «Вестей», в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
3: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
19: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
3: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
19: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
3: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
20: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальной папочке, доступной только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наши с вами беседы, например, будут ему распечатаны, изложены там, и поданы, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
3: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально, публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
20: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят, бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно, она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета, никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
3: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
20: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек это подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
3: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
5: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
3: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
5: Каждый день постепенно ставим под контроль.
7: нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
3: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
3: Что сейчас происходит с ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
3: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
3: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга, немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
3: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
3: Депутат «Единорос» и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника Афиша этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
3: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
24: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
3: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
6: Ангарск, ну что?

0: 95-й G-Drive. Кто вот заправляет 95-й? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76,98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
1: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
2: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы, и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто, но все больше и больше, дальше и дальше. Федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
1: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
3: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
4: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 137 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
5: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
4: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае

0: Что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона? Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26 года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом, корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не довольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений.
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, и вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоря уж о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров. Потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи. Потому что молодое поколение сейчас, в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут в основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом в нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
9: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда.
5: То
9: Вы
5: есть...
9: поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы, прифронтовую зону, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что ее туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
5: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
9: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
5: Займет у кого? У населения, ну, у банков?
9: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
5: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
9: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, да, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
5: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
9: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные. Да? То есть те же самые выплаты военным. Ну, при подписании контракта, ну и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
5: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
9: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России, сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да. И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
5: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
9: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
5: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая и спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной Армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских во время войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории, и этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сонформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны, какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные о потерях текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там западном, юго-западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот отодвинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому и называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях, проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власова. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющих людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым, коллаборационизмом, если угодно, да? Если человек, например, работал, там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал, там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или, там, выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывают и говорят, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали их кооперативами, но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника, и, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма: или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, так, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да, но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно. Просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить. Но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. Я могу назвать относительно точную цифру. С 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И, ну, подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально-трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике.
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да. Но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом «Берлинского нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого стола растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в

0: советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский. Да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
1: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
0: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или к счастью, такого, в общем, не было, но это на самом деле не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну, не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие

0: ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 44 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 40 году с июня 40 по июнь 41, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что, в конечном счете, наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальное различие в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия, прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» отбрали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года за всю ее историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 41 года. Естественно или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? вот эта фигура умолчания, до 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной, никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчивается о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной Армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной Армии сведений нет.
1: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
0: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, вот сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной Армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной Армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной Армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать, и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню. Да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезд в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертвы репрессий. Особенно только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономической последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу, речь шла где-то о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало с жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода, калорий расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом «На волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Какие каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
9: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, 265-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это всевозможные новые приобретения, дебютанты одного из моих любимых рекорд-лейблов в мире, а именно лейбла «Домино». Начнем мы с группы очень известной, клиентов лейбла «Mute Records». Вы их знаете и зовут их «Лайбах». Главная славянская группа, участники движения «Neue Slowenische Kunst» и все такое прочее. В общем, что там рассказывать о «Лайбахе»? Существуют они с 80-го года, то есть уже более 40 лет. За это время записали 14 студийных альбомов. И вот последний из них называется «Wir sind das Volk». То есть мы — это народ. Народ — это мы, это мюзикл. То есть это настоящий мюзикл. Премьера его происходила в Берлине в 2020 году. Текст известного немецкого поэта и публициста Хайнера Мюллера, который умер в 1995 году. Ну, а музыка, разумеется, словенцев Лайбах. Ну, на мой взгляд, это, не скажу, не очень интересное, поскольку не вникал в нее глубоко, но в чисто музыкальном отношении не самая интересная из пластинок «Лайбах». Она действительно похожа на мюзикл. Много там и каких-то речитативов, и каких-то пауз и так далее. В общем, как бы видно, что произведение такое музыкально-драматическое, скажем так. И, в общем-то, это не всегда лучшим образом сказывается на впечатлении от чисто музыкального перформанса. Короче говоря, слушаем песню под названием «Ordnung und Disziplin» — «Порядок и дисциплина».
10: Ordnung und Disziplin. Ordnung und Disziplin.

Flynn.

Лайбах, мюзикл «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующее у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 1981 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Вера Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes, канадская группа, они из Британской Колумбии, в общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю групп из Британской Колумбии, все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms» — «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «Strand of Blue Stars» — «Берег голубых звезд».

is your finger. You're jealous, cousin Peter.

Кримерсер и Фрогайс, восьмой альбом «Violet Psalms». Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Кэрри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел 9-й альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Кэрри Мерсера. Так вот, 9-й альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Фрогайз из канадской британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется «The Bees». Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется «Party Dozen», то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сидни. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея. «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка никого не тебя, Пола Маккартни.

Party Dozen с Ником Кейвом, Maca the Mat, альбом The Real Work, по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла Domino Records. Про этот лейбл я рассказывал, ранее он на самом деле более чем знаменитый, но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Эта самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, ну, я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Эта Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Тирза, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, но я бы сказал, что это такое довольно радикальное нео-диско. Дебютный альбом так и называется «hard feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. В общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things», «Все эти штучки», слушаем песню «I Like You».

Доминик Гор и Данкан Туфилл, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg — «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт. Да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть. Первый альбом Wet Leg, так и называется Wet Leg, вышел совсем недавно и нашумел довольно сильно. Слушаем песню Wet Dream — «Влажные мечты».

Wet Leg с острова Уайт и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records. И переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керранос, 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля «Американо». И вот его третий альбом называется «Born Against», «Рожденный вопреки». И слушаем с него песню «Quiet as a Rat», «Тихий как крыса».

Amigo the Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица, ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь». Сочинение Нина Ротта, поет Мафальда Миноци.

«La Dolce Vita» — мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноцци, итальянской джазовой певицы, альбом «Cinema City – Just Scenes from Italian Film». Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и сольные пластинки, и надо сказать, что не с первой попытки, но со своим 5-м альбомом он все-таки удостоился попадания в программу «Музыка на свободе». Альбом называется «The Studio Intim Sessions», то есть «Сессии из студии «Интим». И тут Гейр Сонстюль играет очень вкусную, милую музыку, ну, где-то, может быть, серф и так далее. Причем играет не только на гитаре, но и на арфе. Слушаем пьесу «Сник». Я на этом с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. В любом случае, до встречи на следующей неделе.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
7: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
14: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
8: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
15: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
7: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
8: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
7: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
1: Привет.
0: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
1: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно, немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
0: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
1: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
0: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физически и ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
1: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией. Оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты. И оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
0: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет из себя такой как бы сейчас хай-тековская Эльдорадо?
1: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
0: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
1: Наоборот, наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана, я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления, чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
0: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующий, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
1: Был последнего времени, я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле, как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда же у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться, постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может и Украина тоже будет такое же.
0: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
1: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
0: Зерновой экспорт продолжается.
1: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
0: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
1: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность. Хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилли, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это, в сущности, не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт, там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
0: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования. Да, то есть он был в большой степени идеологический. Надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией. Условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
1: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, Великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
0: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
1: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
0: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
1: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них кто платит, потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink для России, но... И я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да?
0: Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
1: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
0: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
1: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и, может быть, это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
0: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
1: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот. Кажется, что это не важная роль, это важно. Там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным, важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
0: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню. У нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
1: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
0: Понятно.
1: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
0: такие кассеты, которые только воюют. Это как часть. Естественно, как часть. И нет, и даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. А просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России.
1: Сдерживающим. Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
0: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части и поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире. Потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года, Как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахибзадовны. А сейчас пришло время огосударствления экономики, в том числе прочат Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее огосударствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
1: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы председатель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
0: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то да, военные
1: вполне,
0: займы.
1: Да, вполне.
0: То есть возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
1: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать. Точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее, как бы, им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот
0: Налог на потребление. Заретушированным
1: способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
0: Ну да, да, как вот налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
1: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше, у них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты. И эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь. Он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость. Получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости, заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
2: а живешь
1: ни на
2: хуже.
1: Что не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
2: Ну да, это к вопросу о росте. То есть рост дутый, да.
1: Налог на потребление и уровень жизни, и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
2: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начала лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом?

0: да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Ну, это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного
1: Это
0: кризиса.
1: будет
0: Пока что так.
1: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню его.
0: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
1: Да.
0: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить, да?
1: Я
0: Пока что мы
1: прекрасно
0: видим.
1: помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
0: Ну, да,
1: Культурная
0: я
1: московская
0: помню, как
1: семья.
0: люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все, к
1: Понятно.
0: сожалению, вот
1: Но
0: эта
1: тем не
0: аналогия, это
1: но
0: печальный ответ.
1: да, аналогия
0: Долго еще до
1: печальная,
0: этого.
1: но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги?
0: Ну,
1: Ну, хуже будет, это знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот то
0: Ну
1: же
0: вот
1: самое.
0: мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
1: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
0: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да, то есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слухать. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий такой, как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о, нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать

0: все эти конвенции.
1: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 1991 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
0: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
1: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается и примерно по той же траектории. Безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
0: Dotcom bubble.
1: Интернет-пузырь, интернет-dotcom bubble. Да? И вот такое же ощущение. Причем чем кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
0: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
1: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Я
0: Вот это...
1: свои деньги, помимо пенсионных, которые там вложены университетским фондом, я бы не стал
0: закладывать вот в этот вот новый бабл. А это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа, на итоги промежуточных выборов?
1: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
0: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
1: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
0: Ну а в целом, насколько рынок, вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие 1.5 года.
1: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Anthropic, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
0: И искусственного интеллекта.
1: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
0: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. Следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Уже вышедшие из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
1: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов? долларов для 20-триллионной экономики это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
0: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это я сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный. На бензоколонке.
1: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да, но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной, все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности, то есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
0: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе,
1: скажем так,
0: история вернется на круги своя.
1: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
0: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
1: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующие выборы.
0: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн? Можно ли сказать, что трампизм знаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
1: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация казалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали
0: да.
1: в других странах. Там в Зимбабве, в России там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
0: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у меня, представляете, своих детей, да, уже было 3. И она мне говорит: приезжай, все порешаем.
10: Я вот этот факт исторический нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно.
9: Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
11: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
11: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
12: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
11: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
12: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
11: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
12: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
11: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
13: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
11: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
13: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
12: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
13: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам, Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
11: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
13: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
11: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
13: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
11: в то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
13: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
12: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
13: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
11: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
13: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение.
9: Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
11: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
9: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
11: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
9: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
12: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
9: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
11: Разработчики у вас мужчины или женщины?
9: Разработчики у нас мужчины.
11: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
9: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. работу, говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
12: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
9: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
11: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
12: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
3: Здравствуйте. А, не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
4: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
5: Баня это была?
4: Это была баня.
5: Лагерная.
4: Да, да. Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
2: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
6: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
7: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориалов в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг».

0: прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
1: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
0: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американской CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
1: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
0: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, степлаги в окрестностях Жезказгана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там до мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, остатки этого, именно этого барака.

0: Это, по-моему, очень жалко. Это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаганье, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило индийское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. Мне кажется, что это такой первый вообще случай в архитектуре бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого взяли музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезкагане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. И это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое уже начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это вот говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто дипломатически, а также, скажем, исторически. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужей, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было столкновено в большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию и был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть это и женской истории влага я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорю, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. что это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию, в основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни, и их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, и шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
2: Говорил инициатор проекта «ГУЛАГ-ЦЗ» Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
1: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
1: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как с вашей точки зрения менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунистов я никогда не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
4: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
9: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
15: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: «Победа и память». Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, как мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной Армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории. И этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках с Военинформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось и длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры, сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографические потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и военно-морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные по текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже в пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там западном, юго-западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призвали, мобилизовали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот отодвинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях, проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власа. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь идет о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющее людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что 3/4 это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вот вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым, коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там, выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает, говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами, но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника, и, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия эта начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, там, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И, ну, подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально Трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом берлинского «Нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда. А уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии Он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых в Ленинце выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти

0: Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что-то не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну, не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 41 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 44 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 40 году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия, прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая

0: это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 41 года за всю историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 41 года. Естественно, или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015-го. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчиваться о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми, я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО, закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
1: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
0: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой, и он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню. Да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезда в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертва репрессий. Особенно вот только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономической последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу, речь идет о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода, калорий расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Какие
0: вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
8: Апокалипсисов в Капотне нет в телевизоре.
9: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
8: Спецновости для Путина.
10: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
8: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
11: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
8: Слабое звено российской экономики.
12: Отъем собственности у бизнесменов.
8: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: штуки за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
3: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
5: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
6: Поможет. Выполнить сами знаете, что москвичам сегодня.
7: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
3: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
8: Студия эксперт моды Ирина Хромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
3: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Европлюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
9: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите Россия-АСЕАН, посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите Россия-АСЕАН его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная обученная массовка из ФСО.
10: Всем здрасте.
11: Здравствуйте.
10: О, молодцы.
12: Добрый день.
10: Откуда приехали?
11: Откуда?
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
13: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
14: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
13: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
15: Будут в аду!
0: жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
13: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
12: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
13: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
15: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
13: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
15: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он чего-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Но в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
13: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
16: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
13: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
17: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
13: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
18: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
13: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
17: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
13: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
19: Эти два человека почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока. Сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
13: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикаций в прессе. Это видео от 2004 года.
20: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
13: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
17: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
13: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
15: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было, да?
13: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
2: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
1: Добрый день. Здравствуйте.
2: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
1: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работаю в «Вестях», работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
1: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски «Вестей», которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах «Бетакам» или на дисках «XDCAM» государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
2: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
1: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный, из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
2: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе «Вестей» и контролировали эти выпуски новостей?
1: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
2: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
1: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
2: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
1: Что касается вот именно выпусков «Вестей», в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
2: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
1: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
2: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
1: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
2: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
4: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальной папочке, доступной только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наши с вами беседы, например, будут ему распечатаны, изложены там, и поданы, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
2: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально, публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
4: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят, бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета, никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
2: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
4: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию? Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек это подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
2: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
5: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
2: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
21: Каждый день постепенно ставим под контроль.
6: нашей территории, так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
2: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
2: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
2: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
2: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга, немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
2: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
2: Депутат «Единорос» и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника «Афиша» этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
2: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
24: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
2: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
3: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
7: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый, сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
2: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
8: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
2: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
9: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
10: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в еврейском.

0: Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. Ну, 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
1: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть и работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26-го года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке,

0: но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
2: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
3: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом корт.
4: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
2: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не недовольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений.
5: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
2: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
5: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
2: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
5: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения в 2011-2012 году, именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится. Вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
2: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
5: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи, потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
2: Какие регионы особенно пострадали?
5: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому, и с другой стороны, есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа, и Калмыкия. Поэтому в этом отношении, мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
2: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
5: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
2: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
6: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда. То есть... Но поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы. Но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы прифронтовой зоны, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. Там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
2: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
6: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
2: Займет у кого? У населения, ну, у банков?
6: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
2: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
6: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть, ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, да, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
2: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
6: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные. Да? То есть те же самые выплаты военным. Ну, при подписании контракта, ну и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
2: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
6: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России, сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да? И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
2: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
6: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, вот тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть, если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
2: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
9: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
8: Доброе утро.
9: И спасибо за приглашение.
8: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за 5... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
9: Хорошо, давайте попробуем.
8: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова токены представлены векторами 12-тысячемерном пространстве, и, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
9: Примерно так, да. То есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова – это части слов, иногда это могут быть целые слова, в зависимости от слова, они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше. И вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которая определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. В идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
8: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в почему. И это облегчает анализ, то есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
9: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах, но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать, как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что вот у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходит действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
8: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм Хорошо. Дает десяток фотографий Никсона, десяток фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12-тысячемерном пространстве – это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
9: Да.
8: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей для контекста. В типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядит с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
9: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот эта цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
8: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означают. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
9: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
8: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но Это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
9: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Антропика подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Антропика нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понято довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта, и вот построение... вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть, это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Антропика, Амандой Аскел, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
8: Практически три закона робототехники Азимова.
9: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амадея, который
8: глава
9: Антропика, тоже такая атмосфера сгущения красок, то есть, если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана, и Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Антропика, которые еще к тому же, тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялось через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
8: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
9: То есть, об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Антропик, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
8: Несмотря на все сложности взаимоотношения Антропик сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Антропик по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
9: Они лидируют. Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
8: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
9: Примерно так, да. То есть, это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
8: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается, в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы и говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах в войну.
9: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да. И прочее. В принципе, системы управления, автоматического управления, которые просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у этих систем есть сознание, душа или что-то еще в этом роде, если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш. А потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем. И этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая. Она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
8: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах. Я сейчас уже не помню, но я читал что-то такое, что...
9: Да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее, и, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Ну, понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот, значит, система искусственного интеллекта, действительно, человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. У человечества раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
8: Окей, вычеркиваем терминаторы из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш мир, мир современного человечества, чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
9: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже, вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующая система. Да? То есть, у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют. Есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит. И вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядоченностью. То есть, она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов. И если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия, это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
8: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально? Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
9: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей. Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. А вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
8: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но ровно настолько, насколько человек в состоянии перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным. Но отлично, люди наконец будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
9: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некое такое критическое отношение к полученной информации.
8: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно... Ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас... о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах, а сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому... И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние. Да. Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
9: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который... Они восстанавливают, и тем не менее, тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
8: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка».
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Каким вам представляется будущее России?
11: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине, общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петр Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
1: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. То есть я занимался в первую очередь этой темой, и мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, и есть условия, которые приближаются к аду на земле.
0: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
1: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, можно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изоляторе изоляция, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделана с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было.

0: В некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой. Или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным. Можно письма передавать и так далее. Так далее. Очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
1: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
0: Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. Это действительно очень длинный список, я не хотел бы что-то нужного забыть. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема это насильство, пытки и так далее и так подобное. Есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в социальном изоляторе номер 5, конкретно в Каталашке, или 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть по регламенту. На каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка, и она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор и так далее, и так подобное. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее, и так подобное. И в этих условиях, конечно, было очень сложно пережить.
1: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
0: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовали для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить, и если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
1: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
0: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибера как раз снял несколько интервью с этими

0: российским военным племенем в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будет в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, и только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он не звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список передать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, они, люди сделали такие большие фотографии. Я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю. Он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих из этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому приложению в письменном виде, но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
1: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
0: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. При всем этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И я такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в каких-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит эти директора этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия. Тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих социальных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинскими судами или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
1: Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
2: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
1: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет, около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петер Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, офис генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рузинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петер Пойман также рассказывает в интервью.
5: Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
0: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Инфраукраина», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Майдан Мониторинг Информационный Центр», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Ружинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
5: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
0: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвенково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Майдан Мониторинг Информационный Центр Женя Титаренко отвозил собственно лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Ружинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Ружинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделений на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще по другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделения были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя, и есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И Служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
5: А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
0: Да, государственную и злочин агрессии против суверенной страны. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
5: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
0: Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Варвенькове. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
5: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
0: Я в то время основно работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения. И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, с службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем. Но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии. Но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. Это была очень большая правда, в первую очередь в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единицы Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые, им кажется, могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки, я уверен, что они существуют и для других мест, Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают в тюремной администрации, и не только на оккупированной той территории, но тоже в тюремной власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
1: Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
9: Апокалипсисов Капотни нет в телевизоре.
10: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
9: Спецновости для Путина.
11: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
9: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
12: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
9: Слабое звено российской экономики.
13: Отъем собственности у бизнесменов.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: 4 штуки за минуту.
1: Вот он летит дальше.
0: Нет,
2: 4 штуки за минуту. Ой, где?
3: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
4: Первый канал.
5: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
4: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
6: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
7: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
8: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
4: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
9: Студия эксперт моды Ирина Фромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
4: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
3: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
10: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
3: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите «Россия-АСЕАН» его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
11: Всем здрасте.
12: Здравствуйте.
11: О, молодцы.
13: Добрый день.
11: Откуда приехали?
12: Не оттуда.
3: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
14: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
15: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
14: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
16: Будут в аду!
0: жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
14: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
11: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
14: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
13: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
14: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений, готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
13: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он чего-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
14: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
16: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
14: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
17: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
14: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
18: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
14: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
17: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
14: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
19: Эти два человека – почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока, сейчас он первый замглавы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
14: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
20: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
14: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
17: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
14: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
13: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было. Да?
14: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы. Кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
1: Добрый день. Здравствуйте.
3: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
1: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
3: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
1: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски «Вестей», которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XDCam государственная фельдъегерская служба забирала на БГТРК и увозила в Кремль.
3: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
1: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
3: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе «Вестей» и контролировали эти выпуски новостей?
1: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
3: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
1: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
3: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое, и эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
1: Что касается вот именно выпусков «Вестей», в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
3: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
1: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
3: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
1: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники БГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
3: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
2: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальной папочке, доступной только первым там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наши с вами беседы, например, будут ему распечатаны, изложены там, и поданы, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
3: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
2: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят, бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
3: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
2: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек это подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
3: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
5: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
3: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
5: Каждый день постепенно ставим под контроль.
6: нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
3: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
3: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
3: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
3: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да? Российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга, немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
3: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
3: Депутат «Единорос» и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника Афиши этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
3: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
24: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
3: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
4: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
7: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
3: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
8: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
3: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
9: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
10: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 130 37 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
0: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
10: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: текущее обслуживание всего этого. Но в случае, конечно, для каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть и работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
1: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
1: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
1: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
1: В мае 26-го года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
0: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
1: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом, горд.
7: На цветном

0: В бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
1: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не недовольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений.
2: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
1: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
2: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
1: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
2: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится. Вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
1: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
2: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, Потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи. Потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
1: Какие регионы особенно пострадали?
2: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
1: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
2: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут в основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
1: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом в нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
3: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда.
1: То
3: Но
1: есть...
3: поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы прифронтовой зоны, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что их туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
1: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемое СВО?
3: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
1: Займет у кого? У населения, у банков?
3: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
1: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
3: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется, что значит придется, там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов, ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
1: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
3: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные, да, то есть те же самые выплаты военным, ну, при подписании контракта, ну, и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, ну, а глобальные эти два.
1: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
3: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России, сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь 1/4 всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20% с чем-то, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да. И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
1: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
3: Ну, самый как бы, большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там, 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
6: Привет.
5: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
6: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
5: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
6: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
5: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физическое ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
6: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, там происходит, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией. Оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты. И оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
5: Удивительно. То есть Украина в этом смысле себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой, как бы сейчас, хай-тековская Эльдорадо?
6: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
5: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
6: Наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана, я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера — это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
5: Ну да, я все это слышал только знакомым мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
6: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина — это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина — это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда же у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такое же.
5: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
6: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
5: Зерновой экспорт продолжается.
6: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
5: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
6: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность. Хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилля, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
5: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
6: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
5: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
6: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той стороной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
5: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
6: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них кто платит, потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink'ов для России, но... И я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да.
5: Ну, о маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
6: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
5: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
6: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие, все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
5: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
6: Нет вопроса в том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
5: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
6: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
5: Понятно.
6: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
5: Как часть. Естественно, как часть. Нет, и даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. Просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
6: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
5: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе и своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время о государствлении экономики, в том числе прочат Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
6: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы представитель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
5: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то военные займы.
6: Да, вполне.
5: Возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
6: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать. Точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее, как бы, им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот
5: налог на потребление, занетушированным
6: способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
5: Ну да, да, как вот на налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
6: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих четырех лет роста. Потому что когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Mm-hmm. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные, ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это. Стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость. Получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
5: а живешь
6: ни на
5: хуже.
6: Что не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких, никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда они работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
5: Ну да, да, это войны, к вопросу о росте. То есть рост дутый, да.
6: Налог на потребление и уровень жизни, и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
5: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начало лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
6: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного кризиса.
5: Это будет 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню.
6: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
5: Да.
6: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить, да?
5: Я прекрасно помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
6: Ну,
5: культурная,
6: да,
5: московская семья.
6: Люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все,
5: понятно,
6: к сожалению. Вот
5: но,
6: это аналогия, это печальный ответ.
5: Да, аналогия печальная, но а у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги? Хуже будет. Это, знаешь, как в том анекдоте. Папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться.
6: Мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину. Но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
5: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
6: Мне кажется, что вот в последние революции в России они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестали.

0: работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
1: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. И изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 1991 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
0: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересен тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
1: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
0: Dotcom bubble.
1: Интернет-пузырь, интернет-dotcom bubble. Да? И вот такое же ощущение. Причем чем кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
0: А не может ли оказаться, что AI, что EE окажется тем же самым баблом? Вкладывают деньги на вот эти вот EE, мощности обработки EE в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
1: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь. почти уже 30 лет назад. Это то, что

0: Некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Я
1: Вот это.
0: свои деньги, помимо пенсионных, которые там вложены университетским фондом, я бы не стал
1: Закладывать вот в
0: в
1: этот
0: целом.
1: вот новый бабл. А это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа, на итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот то, что сейчас в цифрах популярности Трампа, она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот
0: Именно
1: энтузиазм
0: это
1: больше.
0: часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну а в целом, насколько рынок, вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие 1,5 года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в
1: Ну
0: информационные
1: да,
0: технологии?
1: как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. Следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно не, как бы неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это я сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный на бензоколонке.
0: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной, все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности. То есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе,
0: скажем так,
1: история вернется на круги своя.
0: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал. И какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн? Можно ли сказать, что трампизм знаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация казалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали да. В других странах. Там в Зимбабве, в России там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: «Победа и память». Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, как мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной Армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории, и этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках с Фронтбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры, сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографические потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и военно-морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные по те текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже в пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну, что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азтейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там западном, юго-западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот отодвинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому и называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях, проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власова. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще, явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово «коллаборационизм» происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие «сотрудничество». Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь идет о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющих людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что 3/4 это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вот вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым, коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там, выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает, говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами, но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника, и, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории, это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, а советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия эта начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, так, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василия Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И, ну, подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально-трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом «Берлинского нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда. А уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых в Ленинцы выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы их гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии. Их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или к счастью, такого, в общем, не было. Но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то один из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну, не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях,

0: и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело, но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальное различие в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия, прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года, всю его историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчивается о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми, я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО, закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
1: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
0: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, вот сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются.
1: В

В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной Армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой, и он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню. Да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезд в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертва репрессий. Особенно вот только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили, сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономическим последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу, речь идет о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Какие
0: каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, 265-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это всевозможные новые приобретения, дебютанты одного из моих любимых рекорд-лейблов в мире, а именно лейбла «Домино». Начнем мы с группы очень известной клиентов лейбла «Mute Records». Вы их знаете и зовут их «Лайбах». Главная славянская группа, участники движения «Ноя Славянише Кунст» и все такое прочее. В общем, что там рассказывать о «Лайбахе»? Существуют они с 80-го года, то есть уже более 40 лет. За это время записали 14 студийных альбомов. И вот последний из них называется «Wir sind das Volk». То есть мы — это народ. Народ — это мы, это мюзикл. То есть это настоящий мюзикл. Премьера его происходила в Берлине в 2020 году. Текст известного немецкого поэта и публициста Хайнера Мюллера, который умер в 1995 году. Ну, а музыка, разумеется, славянцев Лайбах. Ну, на мой взгляд, это, не скажу, не очень интересное, поскольку не вникал в нее глубоко, но в чисто музыкальном отношении не самая интересная из пластинок «Лайбах». Она действительно похожа на мюзикл. Много там и каких-то речитативов, и каких-то пауз и так далее. В общем, как бы видно, что произведение такое музыкально-драматическое, скажем так. И, в общем-то, это не всегда лучшим образом сказывается на впечатлении от чисто музыкального перформанса. Короче говоря, слушаем песню под названием «Ordnung und Disziplin» — «Порядок и дисциплина». Ordnung.

от дисциплин. Порнух от дисциплин.

Geist, coming out of the Vergangenheit.